Уважаемые радиослушатели, а сейчас в эфире поучительные рассказы, притчи, афоризмы и мысли и фразы знаменитых людей.

Давным-давно в маленькой деревне жил мудрый и уважаемый старик, известный своими знаниями и добротой. Жители деревни любили его и часто приходили к нему за советом и руководством. Однажды молодой человек подошел к старику и попросил его мудрости по вопросу уважения. «Старик», — сказал молодой человек, — «я хочу, чтобы меня уважали другие, как и вы. Не могли бы вы научить меня секрету завоевания уважения?» Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, уважение – это не то, что можно получить или принять, а то, что должно быть заработано твоими действиями и поведением». Молодой человек был смущен. «Но как мне заслужить уважение?» – спросил он. Старик ответил: «Чтобы заслужить уважение, вы должны сначала проявить уважение к другим. Относитесь к другим с добротой и достоинством. Они сделают то же самое взамен». Молодой человек был очарован словами старика и решил применить их на практике. Он начал с уважения к своей семье, друзьям и соседям. Он прислушивался к их мнениям, помогал им с домашними делами и был добр и сострадателен к ним. Со временем молодой человек заметил, что другие относятся к нему с тем же уважением, что и к ним. Однажды молодой человек подошел к старику и рассказал ему о своем вновь обретенном уважении со стороны жителей деревни. Старик улыбнулся и ответил: «Мой дорогой мальчик, я горжусь тобой. Вы узнали, что уважение – это улица с двусторонним движением, и что, проявляя уважение к другим, вы зарабатываете его взамен». Мораль этой истории заключается в том, что уважение зарабатывается действием и поведением. Когда мы проявляем уважение к другим, мы вдохновляем их делать то же самое. И вскоре нас уважают все. В древнем городе, где люди жили в гармонии и взаимном уважении, был мудрый старец, известный своей способностью видеть суть вещей. Однажды к нему пришел молодой человек с вопросом, который беспокоил его. «О, мудрый старец, я замечаю, что уважение между людьми становится все реже. Все кажутся озабоченными только своими делами и интересами. Куда исчезло уважение?» Старец подумал и предложил молодому человеку отправиться в путешествие, чтобы найти ответ. Он дал ему золотую монету и сказал: «Используй эту монету мудро, и оно поможет тебе найти ответ». Молодой человек отправился в путь и посетил множество мест: города, тихие деревни и удаленные деревушки. В каждом месте он наблюдал, как люди ведут себя друг с другом. Он увидел, что в одних местах уважение еще присутствует, а в других оно полностью исчезло. Он заметил, что в местах, где уважение сохранилось, люди были добры друг к другу и помогали без ожидания вознаграждения. В местах, где уважение пропало, люди были заняты только собой, не обращая внимания на чувства окружающих. Наконец он вернулся к старцу и сказал: «Я увидел много разных людей и мест. Я заметил, что уважение сохраняется там, где люди действуют с добротой и самопожертвованием, а исчезает там, где все стремятся только к собственным интересам». Старец улыбнулся и ответил: «Твоя наблюдательность верна. Уважение исчезает, когда люди забывают, что общение и взаимодействие – это не только обмен слов и действий, но и проявление искреннего внимания и заботы. Когда мы сосредоточены только на себе, мы теряем способность видеть и ценить других. Уважение восстанавливается, когда мы помним взаимности и учимся ставить себя на место других». Молодой человек осознал, что уважение начинается внутри каждого человека и проявляется в том, как мы относимся к другим. Он вернулся в свой город с новым пониманием и стал стремиться к уважению в своих действиях и отношениях. Мораль этой истории – уважение исчезает, когда мы забываем о взаимности и сосредотачиваемся только на своих интересах. Оно восстанавливает

0: обязанность. Он предложил молодому человеку отправиться в путешествие вместе с ним. Они отправились в путь и прошли через множество испытаний. Они сталкивались с трудностями и опасностями, но старец всегда был рядом и помогал молодому человеку. Он научил его уважать других людей и их выбор. Когда они вернулись в лес, молодой человек понял, что уважение – это не просто слова, а настоящее качество. Он стал более внимательным к другим людям и научился слушать их мнение. Так, благодаря мудрому старцу, молодой человек научился уважать других людей и стал более счастливым и успешным. Женился один молодой джигит, привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил его старый отец. Со временем сын стал тяготиться тем, что у него на шее сидел старый отец. Но виду старался не подавать. Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: «Сынок, я стал стар и не хочу мешать вам молодым жить. Пойди и свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать». Молча сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на вершину скалы. Но перед тем, как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня выбрось, а корзинку себе оставь». «Зачем?» – удивился сын. «В ней твой сын выбросит тебя, когда ты состаришься». Сидели у колодца старик и три женщины, а рядом с ними играли три мальчика. Вот, говорит первая: «У моего сына такой голос, что всякий заслушается». Вторая хвалится: «А мой такие фигуры может показывать, заглядишься». И только третья молчит. Обращается к ней старик: «Что же ты про своего сына не рассказываешь?» Она отвечает: «Да ничего в нем необычного нет». Вот набрали женщины полные ведра воды, и старик с ними встал. Слышат: первый мальчик поет, соловьем заливается, второй вокруг них колесом ходит, и только третий подошел к матери, взял тяжелые ведра и понес домой. Спрашивают первые две женщины у старика: «Ну как тебе наши сыновья?» А тот отвечает: «А где же они? Я только одного сына вижу». Семь дочек и один сын. Однажды поехала мать к сыну и вернулась домой только через неделю. Когда вошла в хату, дочки одна за другой стали говорить, как они скучали по матери. «Я скучала по тебе, как маковка по солнечному лугу», — сказала первая дочь. «Я ждала тебя, как сухая земля ждет землю у воды», — проговорила вторая. «Я плакала по тебе, как маленький птенчик плачет по птичке», — сказала третья. «Мне тяжело было без тебя, как пчеле без цветка», – щебетала четвертая. «Ты снилась мне, как розе снится капля росы», – промолвила пятая. «Я высматривала тебя, как вишневый сад высматривает соловья», – сказала шестая. А седьмая дочка ничего не сказала. Она сняла с мамы ботинки и принесла ей воды в тазу помыть ноги.
1: Среди вороха мыслей и пены дней, тревожных моих ночей, нет мира спокойно.

Нет мира спокойнее и родней, чем мир на твоем плече. И во мне столько чувств, что не устоять, но не выразить их в слова. Я так сильно боюсь тебя потерять.

0: хуб идома дорад барномаи мо. хаста набошед, марҳамат, мо дар саҳифаи синамо дар радио ҳастем. 227-95-94 акнун рақами эфири мо аст ва мо порча аз филмро барои шумо пешниҳод кардем. итминон дорам, ки шумо ҷобҳои дуруста барои мо пайдо мекунед ва хоҳед гуфт. инҷо ман имкон дорам, ки як бори дигар порча аз ҳамин филмро баротон пешниҳод бикунам ва агар шумо ҷавоби дуруста пайдо кардем, бисёр хуб. агар не, мо метавонем ҷавоби дуруста барои шумо бигӯем ва бигзарем ба қисмати дигар.
1: родился и вырос в Лондоне. отец был копом и дед был копом. служил под началом отца. копал под тех, кто торгует людьми.
2: Почему уехал из страны?
1: Дело заглохло.
3: Не бойтесь, я помогу. Я вернусь. За всеми.
4: Что нахрен происходит? Все назад, контейнер! Я сказал назад!
0: Хуб, марҳамат, шумо бигӯед, ки ин кадом филм аст? Мо атрофи кадом филм суҳбат дорем ва инҷо гуфтем, ки нақшҳои асосиро Джейсон Стэтхэм, Аннабел Уоллис, Ариан Лестер, Роман Тикарам ва хулоса чанд нафари дигар бозӣ кардааст. 227-95-94 рақами эфири мо, соат 7:33 дақиқа ва инҷо мо чанд саҳифаи дигар омода ҳаст барои шумо, ки пешниҳод мешавад ва оле камакак барвақттар аст. Ман медонам این ساعت فرصتی است که مردم سرکورتر هستند، سر تشویش هستند شما، اما به هر حال نگاه نکرده با سر تشویشی بید، بازم کمکک فعالتر میشیم. مثل دیروز، دیروز چیگونه فعال بودین و فکر میکنم که البته امروز هم شما فعال خواهیم شد. ما در استودیو یک مهمون داریم، یکی از کارآموزانی ما و اکنون این همو чӣ бигӯям ҳамкорам бигӯем хато намекунем, зеро пеш аз ин дар чандин аз расонаҳо фаъолият карданд. Томирис Набизод, Томирис Набизод, салом алейкум Томирис. Бед кун аз эфири мо бин шумо суҳбат кунед. хуб, пештар меоем. салом алейкум як бор дигар.
5: Доброе утро, Душанбе. Доброе утро, друзья. Я надеюсь, что ваш день сегодня проходит прекрасно. Сегодня голос вашего эфира Томирис Набизод с моим прекрасным соведущим Наврузом. Как ваши дела, Навруз? Как ваше утро?
0: Все хуб, все хуб астам. Чигуна ки шумо дидед содан ва асуби содӣ ҳар ду шумо гӯш мекунед, мо дар эфир мустақим ҳастем. Ман бовар дорам, ки албатта оли баъд аз як ду рӯзе ки шумо бо мо ҳастед, минбаъд ҳамроҳи мо дар эфир мустақим хоҳед буд ва яъне моро ҳамроҳӣ мекунед. шояд бо шарофати шумо зангҳо боз бештар мешаванд. чӣ хел аст, ҳамин баъзе аз нафшонадои мо ҳамин садои духтарро шунидан тамом, ҳамин медонанд намедонанд, бахша занг мезанам, ман иштирок мекунам. хуб, ба ҳар ҳол шумо куҷо фаъолият мекардед пеш аз ин?
5: Я вообще работала в разных сферах, сфер очень много, смотря что вас интересует, потому что в сфере телевидения и радио я также работала, но специфика труда была немножечко другая, вот, но тем не менее я очень рада с вами сотрудничать, это для меня очень большая честь, спасибо большое, благодарю вас. Вот, сегодня среда, мы смело можем сказать, что экватор недели мы уже прошли, потому что середина, я думаю, что вообще, в принципе, утро, когда оно начинается позитивно, это задает настрой на целый день. Соответственно, друзья, давайте будем активными, мы ждем ваших звонков. Мой прекрасный коллега сейчас уже сообщил о фильме. Вот у нас...
0: Салам алейкум. Алло. Алло, салам алейкум.
6: Фаридун,
0: бехтарин аст? Фаридун, габани худамон... گاه بانی خودمون فریدون بانی خودمون میموند یا اینکه نمیدونم یا اون کس دیگر هم باید فهم دیگه فیلم رو بانی خودمون میموند نه گاه بانی خودمون فریدون امی تومیری صدا شب بار وارده شما زنگ زدیم برای چی من نفهمیدم ایچ خیلی ها
6: خیلی
0: شو شدیم فرقت خوب بلود شو ترش خوب بلود بله بله حتماً یک بونو لازم هستم روی ما ولی ما تمام همین تومیریست دیگه محکم میداریم دیگه نمیمونیم رفتن
6: میشنم
0: هم خیلی هست بله بله خب مرامت فریدون پاسخ شما
6: میتیش
0: او یعنی به فکر شما میتیش این اگر بزرگوریم توجیکی بگیم ایسیون میشه اگر خطو نکنم
6: شوریش میشه
0: شوریش ایسیون بله یعنی همین از به فکر شما Бидка не ми Томирис, а бишнавим джобатон друса, сони Томирис друс мегадуне.
5: Доброе утро, Фаридун, приветствую вас, голос сегодняшнего эфира Томирис. Я на самом деле не такой знаток фильмов, но мы всецело доверяем вам. Я думаю, что Навру со мной согласится, и он прав.
0: Мало личи, знаем это нам. Фаридун. اگر شما به خاطر تومیری زنگ زده باشی من جواب شما را قبول نمیکنم، لیکن اگر به خاطر نمیدونم که جوابتون درست است یا درست نیست، به هر حال فریدون جوابتون کاملا درست است، واقعا بله درست است جوابتون. جوابتون درست است و بسیار شدیم فریدون که البته شما جواب درست پیدا کردین، برای ما پیشنهاد کردین. مرامت چی درخواست دارید؟ کدام سرود شوخ بسیار شوخ جالب میخواید همین همی حالی از موج ما بشنوین شما؟ بیگزور
6: یکم سرود دوستاشه ای
0: تومیلیس بشنوید. اکن همین کاری میکنیم که همین تومیلیس همین روز از همینجا اویلادور میکنیم ما. سلامت باشید. خب تشکر برای شما فریدون، تشکر برای شما. ما جواب پیدا کردیم. خب خلاصه به تومیریس اینو گفتن که تومیریس کدام سرود را که گوش میکنه، شما کدام سرود را میخواین بشنوید؟
5: Навруз, смотрите, я вообще люблю слушать очень известного, достаточно талантливого молодого исполнителя таджикской эстрады Сафар Муамад. Я не знаю, насколько солидарен со мной Фариду, но думаю, что вы не откажете.
0: Бали. واقعا هم یعنی نفری که شما گفتن سفر محمد بسیار سرودای خوب دارن واقعا هم، و ما دویم از موج رادیو فرهنگ سرودای نفر پیشنهاد میکنیم. یعنی حالی هم ما یک سرود از سفر محمد رستم برای شما پیشنهاد میکنیم و مرامت سرود هم میشنویم. بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در صفحه دیگر ادامه خواهیم داد. بدرام این سرود برای شما بسیار جالب است، میشنوید؟ تومیریس چی گفتین؟
5: Да, это отличный выбор. Давайте послушаем и вернемся.
0: Рафтаем.

0: черные глаза. Вспоминаю, вспоминаю черные глаза. Я только бас бас бас бас бас бас бас. Хо, марамат. 2279594 рақами эфири мо аст ва мо дар сайфаи баҳси имрӯз бо шумо ҳастем ва гуфтем ки кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод ва чанд нафар андешаи бисёр ҷолиби худашонам барои мо пешниҳод карданд. Мо интизори зангҳои дигар ҳастем инҷо. Афсус ки фурсат бисёр кам аст, набошад мо инҷо чанд сайфаи дигар доштем: факт ё афсона ва сайфаи дигар саволи рӯз. Биёед мо чикор кунем? 5 дақиқа дигар дар ихтиёр дорем. Бид интизор мешавем. Дар ҳамин сайфа мо барномаро ҷамъбаст мекунем ва фардо боз дигар сайфаҳое ки масалан мо натонистем имрӯз барои шунавандо пешниҳод бикунем, яъне пешниҳод мекунем. Ва инам шунавандо азиз, аз шумо вовастагӣ бисёр калон дорад. Вақте шумо зуд зуд масалан занг мезанед, посух мегиред, албатта мо метавонем тез тез бахшро иваз бикунем. Агар яъне ки шумо фикр мекунед ки оли ман занг бизанам чӣ бугум, ё ки оли ман ҳамин занг бизанам, агар яке гап зада натонистам, яке ҳамин шоти телефонам тамом шава. این گناه اندیشه را شما از سرتون دور کنین. مثلا فقط اندیشه باید اشتراک در برنامه کمکک جدی بودن، تمام دیگه یکون چی نیست. فقط با یک سوال بسیار ساده و آسانه که برای شما پیشنهاد میشه میتونه شما جواب درست گفته باشین. بحث امروز و موضوع ما کدام روح رو میشه کدام کارها رو میشود در داخل ماشین انجام داد، کدام کارها رو شما در داخل ماشین انجام میدهید. مرمت.
1: Итак, друзья, повторюсь, я думаю, что заниматься чем-то опасным в машине – это неразумно, потому что мы все-таки должны соблюдать правила безопасности, так как несоблюдение правил безопасности приводит к очень плачевным последствиям. Мы в первую очередь должны думать о тех, кто нас ждет дома. Вот. Но соглашусь с моим коллегой, я думаю, что в таком временном промежутке, пока мы ожидаем, мы можем изучать какие-то аудиокниги, вернее, слушать аудиокниги, изучать какие-то иностранные языки. Вот, поэтому думаю, что любое время, выделенное человеку, можно использовать с пользой.
0: Медонид, ман як чиз дигар мехоҳам гуфта бошам, махсус барои Томидис. занҳо мо ҳами чанд сарояндаро вақте ба меҳмонӣ даъват мекардем дар телевизион, ба меҳмонӣ даъват мекунем, онҳо баъзан ҳолатҳо дар дохили мошин либос иваз мекунанд. масалан ин гуна ҳолат буд, яъне либос иваз мекунанд, пойафзол иваз мекунанд. бале, пойафзол. хуб, боз чӣ кор мекунанд? хулоса гуфтем ки пул ҳисоб мекунанд дар дохили мошин аз ин корҳо. ва намедонам, боз ронандое ки бисёртар ман гуфтам дар дохили на ронандои такси, ронандои такси дар дохили мошин чӣ кор мекунанд? доима мо ягон нафаре ки камакак беаҳамият аст менишинад, баъд ё бечора мошин тоза мекунанд масалан. бале, баъд ино мошин тоза мекунанд ва ҳатто уна банавор мегиранд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ мемонанд. ин намеха корҳоро анҷом медиҳанд онҳо. вале ман фикр мекунам ки тозагӣ бисёр хуб аст, махсус ба мусофироне ки дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ менишинанд, аз оно истифода мекунанд. масалан хоидани семичкаву масалан партофтани пучоқи он дар дохили ҳамон нақлиётҳои ҷамъиятӣ, ё масалан баъзан ҳолатҳо ҳамин гунаам шуд ки як нафар шикоят кард ки ҳатто ҳамон урепчаи кӯдака дар дохили мошин партофтанд. ин ҷои ханда нест, лекин ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки ба ин чизо бояд мо аҳамияти бештар бидиҳем ва ронандаҳои такси ҳам масалан барои ҳамн риску рӯзӣ барои зиндагӣ аз хона берун мешаванд, то ин ки масалан бегоҳ ҳадди ақалам ду нон аст, як кило себ аст, нок аст, хулоса ба хона баранд. барои мо заҳмату меҳнати ҳар як нафара бояд қадр бикунем, аз дил хо нафара, ва шумо бояд заҳмату меҳнати моро ва барои ин шумо чӣ гуна метавонед заҳмату меҳнати моро қадр бикунед? фақат занг мезанед, дар сайфаи мо иштирок мекунед. 2279594 кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод? инҷо соат 7:58 дақиқа. мо иста иста ба қисмати анҷомам наздик мешавем, Томирис, ва дар анҷом шумо ба шунавандаҳои мо чӣ гуфтани ҳастем?
1: Итак, наши уважаемые, любимые слушатели, я хочу задать сегодня очень позитивную энергию. Хочу поделиться своим настроением, потому что, как говорится, как начнешь свое утро, так у тебя и пойдет твой день. Поэтому сегодня мы всячески с моим коллегой, уважаемым Наврузом, постарались разбавить вашу рутину. И думаю, что к завершению хочу просто пожелать вам хорошего дня.
0: О, бале, занг аст. Мешунавем зангро. Салом алейкум.
2: Доброе утро.
0: Алло. Алло.
3: Алло.
0: Бале, салом алейкум.
3: Ассаламу
0: алейкум. Алейкум, радиотуна пас кунин, телефон аз баландгӯяк бигирин ва мо садотуна хуш, яъне хуб бишунавем. Номатон чи аст?
3: Номи
0: Сурайё. Сурайё. Хоб, Сурайё, кадом корҳоро мешавад дар дохили мошин анҷом дод? Бо Томири шумо суҳбат кунин.
1: Доброе утро, Сурайё, слушаю вас.
3: Кадом корҳо метавонад анҷом дод? Пешвақта мардум мисол ҳамавақт дарпаст газета доштам. Вақте ки дохили нақлиёт мешавам, газетаро мекушонад, намехонад.
1: Да, это имеет место быть, соглашусь.
3: А то где мисол фақат ами машғулиги мардум телефон катяпти. Мисол агар ки манам ами дохили ин нақлиёт шавам, мисол
0: یعنی شما بسیارتر گازت میخونید نه؟ گازت
3: بله
0: تمام سلام علیکم سورایو تشکر برای شما تو میرسین جو بعد از چند لحظه بخش اطلاعاتی خبر در تایه همکاری ما پیشنهاد میشود مستقیما از خبرهای مهم میتونین شما آگاه شوین ما اینجا هستیم به خدمت انجام برنامه و با شما دام تولی نظام نوروزی فیضعلی و کارآموز ما نفری که ما رو همراهی کرد تومیریس نبیزاد فردا شما رو در ساعت 7 صبح منتظر هستیم فقط بر وقت ترک باید شما زنگ بزنین و اشتراک بکنین میدونید که ما الکای برنامه رو ساعت 8 جنبس میکنیم то фардо соати 7 суб худо нигабон
1: до завтра будем с вами на связи в 7 утра спасибо большое.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод. Я все же...

0: Рамзия Экраматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: Бахши як газал.
2: بله سامیانی زدمند در بخش نوباتی یک غزل غزل زیبای را از زیبونیسا به سمعتان می رسانیم.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Уважаемые радиослушатели, а сейчас наша рубрика «Мир культуры и искусства». Рубия. Рубия Балхи, также известная как Рубия Аль-Куздари, была писательницей X века, сочинявшей стихи на персидском и арабском языках. Она стала первой известной женщиной-поэтом, писавшей на персидском языке. Жила в то же время, что и поэт Рудаки. Рубия упоминается в «Лубаб аль-Албаб» – сборнике персидских поэтов, составленном писателем XII-XIII веков Ауфи. В сборнике о ней говорится следующее. «Дочь Кааба, хоть и была женщиной, превосходила мужчин в своих достижениях. Она обладала острым умом и вспыльчивым характером. Она постоянно играла в любовь и восхищалась красивыми юношами». Рубия – одна из 35 женщин-суфиев, упомянутых в персидском труде XV века «Нафахат аль-Унс» – биографическом сборнике, составленном Джами. Называя ее дочерью Кааба, Джами пересказывает эту историю со слов выдающегося суфийского мастера и поэта Абу Саида Абу Аль-Хайра, который сообщает, что она влюбилась в раба. Святыня Рабии находится в мавзолее Суфия Накшбанди в городе Балх на территории современного Афганистана. Святилище было отреставрировано в период с 2012 по 2016 года. В ее честь названы различные школы, больницы и дороги в провинции Белуджистан, Пакистана, Афганистане и Ирана. Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Аттар, Джами, Риза Кулихан, Хидаят и другие поэты и писатели суфии, признавали ее себе равной. Появление уже в XIX веке развернутого романа о Рабия показывает значительную популярность ее стихов. Кроме того, для историка литературы, конечно, крайне важно установить, что уже на таком раннем этапе мы находим в персидско-таджикской литературе все элементы романа. От произведения Рабии и сохранилось очень немного. Но те стихи, которые дошли до нас, проникнуты теплотой и искренностью, отличающими их от традиционной любовной лирики. Лана Астрикова, писательница, поэтесса, эссеист, в своей работе отметила ценность стихов нашей соотечественницы и украсила их своими эмоциями. Со стихами Рабия Балхи русскоязычных читателей знакомы через переводчика произведений поэтессы Кириллова. В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающие о традициях восточных женщин, сущности жизни и человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глазами джнуна слезы льет. Недаром розы алый цвет щекам, лейлы сродни. В траве агатова тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалки синяя, смотри, скрывается в тени.

Строки, которые известны на русском, поражают изяществом, глубиной, искренностью и тончайшим сплетением, сплавом, проникновением в суть культуры не только восточной, но и мировой, европейской. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. Рубия действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы, и ее имя не выдумано, а тает, источает свой аромат, плетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. Наиболее известна история ее гибели. Поэтесса, выросшая в знатной семье, влюбилась в раба Бекташа. Ее брат бросил раба в тюрьму, а свою сестру замуровал в натопленной бане, перед этим вскрыв ей вены. Последние стихи Рубия Балхи якобы написала собственной кровью. Вот фрагмент ее последнего стихотворения. «Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я, да ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, что внезапно затем бросит заживо в ад, чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах в огне и в крови.

0: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков мирного и процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фарханг» – голос культуры, единства и добрых традиций. Сегодня, как и всегда, нас объединяет любовь к родной земле, уважение к истории и гордость за наше светлое будущее. Русский блог радио «Фарханг» начинает свою программу, и прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей – сегодня в студии с вами я, Давлат Назаров, и наша коллега Жасмин Назарова. Под руководством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзали Идизода состоялось очередное заседание второй сессии Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. На сессии был обсужден проект закона Республики Таджикистан об амнистии и принято соответствующее постановление. Повестку дня депутатам Маджлиси Намояндагон прокомментировали генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибуло Вохидзода, председатель комитета правопорядку, обороны и безопасности Насрулло Махмудзода, председатель комитета социальным вопросам, семьи и охраны здоровья Муджибахон Джаухари, председатель комитета аграрным вопросам, земельных и водных ресурсов Рустам Латифзода и председатель комиссии по контролю регламента и организации работы Шухрат Ганизода. 16 июня президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохир Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искреннее приветствие президента Республики Таджикистан, уважаемого Имомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече было обсуждено широкий круг вопросов двухстороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. В Душанбе состоялось 6-е заседание руководящего комитета программы поддержки устойчивой энергетики в Таджикистане, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. На заседании министр экономики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума выступил с речью и выразил мнение о важности продолжения продвижения реформ в энергетической сфере страны. Затем специалисты проекта представили отчет о ходе реализации программы, в которой вошли основные результаты с начала реализации проекта, подведение итогов отчетного периода по направлениям формирования рыночного ценообразования, поддержка управления сектором, развитие нормативно-правовой базы, в том числе разработка проекта Энергетического кодекса Республики Таджикистан, цифровизация, а также продвижение использования возобновляемых источников энергии. Определены приоритетные направления деятельности до завершения реализации проекта, в том числе утверждение Энергетического кодекса, формирование структуры национального энергетического рынка, повышение энергоэффективности, цифровизация отрасли, улучшение финансового положения отрасли, укрепление потенциала энергетических предприятий и регулирующего органа. Участники встречи обменялись мнениями по ключевым вопросам реформы энергетической отрасли и определили дальнейшие шаги по реализации проекта. В рамках ежегодного собрания Исламского банка развития в Баку состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Хокима Холикзода с президентом Исламского банка развития доктором Мухаммадом Аль-Джасером. В ходе встречи обсуждено социально-экономическое развитие Республики Таджикистан, а также расширение сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и региональной взаимосвязанности, цифровой экономики, изменения климата и развития развития частного сектора. Особое внимание было уделено возможностям подготовки новой долгосрочной программы сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламским банком развития, которая определит общие приоритеты взаимодействия сторон на ближайшие годы, увеличению объема финансирования проектов в приоритетных секторах экономики Таджикистана, а также расширению инструментов исламского финансирования для поддержки частного сектора. В завершении встречи Хоким Холикзода выразил признательность Исламскому банку развития за надежное и долгосрочное партнерство с Республикой Таджикистан, отметив уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества в духе взаимопонимания и конструктивного партнерства. 16 июня в Душанбе состоялась встреча председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан Джамшеда Джумахунзода с сопредседателем Совместного делового совета Таджикистана и Саудовской Аравии, председателем совета директоров холдинговой компании «Ал-Инджаз» Мухаммедом Салехом Ассуайхом, на которой были обсуждены вопросы расширения туристического сотрудничества и развития туристической инфраструктуры. Как сообщили из Комитета по развитию туризма, стороны обменялись мнениями по вопросам туристической отрасли, привлечения инвестиций, развития туристической инфраструктуры и укрепления связей между деловыми кругами двух стран. Также были обсуждены вопросы представления туристических возможностей республики внутри страны и за ее пределами развития отрасли. Было отмечено, что сегодня также укрепилась позиция Таджикистана благодаря международным инициативам президента Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, наряду с важными глобальными проблемами в сфере туризма. И наша страна приобрела особый уровень и престиж глобальных рейтингов. В городе Баку на полях ежегодного собрания Исламского банка развития было подписано соглашение между Республикой Таджикистан и Международной исламской корпорацией торгового финансирования о поддержке хлопкового сектора Республики Таджикистан. Соглашение подписали первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода и генеральный директор Международной исламской корпорации по торговому финансированию доктор Адеб Юсуф Аама. Соглашение направлено на расширение доступа отечественных производителей и экспортеров хлопка к торговому финансированию, повышение конкурентоспособности отрасли и содействие дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Республики Таджикистан.
0: События в республике и в мире. В эфире радио Фарханг. Будьте в центре событий. Мы продолжаем нашу программу. В Душанбе под руководством председателя Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялась 6-я сессия Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. Члены Маджлиси Милли приняли соответствующие решения по утверждению порядка работы, выбору секретариата и повестки дня сессии, состоящей из 46 вопросов. В ходе обсуждения вопросов повестки дня председатель комитета в Маджлиси Милли по обеспечению конституционных основ, прав и свобод человека и гражданина и законности по аграрным вопросам, занятости населения и экологии, по социальным вопросам, охране здоровья, науке, образованию, культуре и политике среди молодежи и женщин в обществе, по экономике и коммуникациям, а также по координации деятельности Маджлиси Милли с Маджлиси Намояндагон, исполнительной властью, общественными объединениями, средствами массовой информации и межпарламентским связям, представили заключение профильных комитетов по рассматриваемым законопроектам. Согласно повестке заседания, члены Маджлиси Милли приняли Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о судах Республики Таджикистан, Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении изменений в Конституционный закон Республики Таджикистан о правительстве Республики Таджикистан принятые в полном объеме законы Республики Таджикистан о начальном профессиональном образовании и закон Республики Таджикистан об обеспечении прав и социальной защите лиц с инвалидностью. Также рассмотрели и поддержали ряд законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в уголовный, уголовно-процессуальный, трудовой, медицинский и налоговый кодексы Республики Таджикистан. На основании предложения президента Республики Таджикистан соответствующими постановлениями Маджлиса Милли прекращены полномочия судьи Конституционного суда Республики Таджикистан Джамшедзода в связи с его смертью, а Джурабек Кодирзода избран судьей Конституционного суда Республики Таджикистан. Также постановлениями Маджлиса Милли Асумиддин Бобохонзода отозван от должности судьи Верховного суда Республики Таджикистан в связи с переходом на другую должность. Сайдабону Аминзода отозвана от должности судьи Высшего экономического суда Республики Таджикистан в связи с достижением предельного возраста на посту судьи. Сайдо Сайдулозода избран судьей Высшего экономического суда Республики Таджикистан. На этом шестая сессия Маджлиса Милли Маджлиса Оли Республики Таджикистан седьмого созыва завершили свою работу. И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется наш мир. Все чаще после теплых солнечных дней небо затягивает тучи, и климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Сегодня в Таджикистане переменная облачность, в долинах без осадков. В предгорных районах кратковременный дождь, местами возможна гроза. Об этом сообщает гидрометцентр республики. В районах республиканского подчинения переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в долинах ночью до 23, днем до 36 градусов тепла. В горах ночью до 15, днем до 30 градусов тепла. И в столице республики переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью до 22, днем до 36 градусов тепла. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Радио Фарханг, вместе с Голосом культуры, добра и единства. Пусть в ваших домах всегда царят мир, благополучие и душевное тепло. А над нашим прекрасным Таджикистаном всегда будет мирное небо, наполненное светом, надеждой и счастьем. Берегите своих близких, тяните каждый новый день. И никогда не забывайте о любви к своей любимой родине, ее традициям и богатой культуре. С вами был русский блог Радио Фарханг. До новых встреч!
2: Чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро Радиои Фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои Фарҳанг 106.5 FM.

Как скучен и постыл был мир, пока его не одарил, как луч надежды, как заря, на свете появился я. Творец создал меня, любя, черты во всем снимал с себя, я плод экстаза, куража, не знает гений тиража. Конечно, я не Аполлон, хоть утверждает, что я он. Я с этим в корне не согласен, ну, не настолько он прекрасен.

неординарен, нетипичен, потенциал мой безграничен. Я в зеркало гляжусь с истомой, завидую всем, кто со мной знакомый. В науке, в творчестве един, таких, как я, лишь я один. Я для услады создан весь, какое счастье, что я есть.

Я так возвышен, что, увы, самим собой всегда на «вы», но не кичусь своей природой и очень близок для народа. Но лишь творение раскрою, шедевров рухнут все устои, мир смоет буря страсти грез, прольются реки горьких слез —

пойдут за взрывами успеха истерики рыданий, смеха, не роюсь в мировой судьбе, и все опять держу в себе. И видно, день тот не настал, чтоб свой раскрыть потенциал, чтобы всех ближних возлюбя, как манну подарить себя. Мужчина я, мужчина.

Я женщина, такая же, как все. Моя душа – шкатулка откровений, познавшая немало искушений, побед, падений, взлетов и ранений, и ставшая увереннее в себе. Я женщина, такая же, как все.

Я женщина, нашедшая любовь, прошедшая дорогу испытаний, сердечных мук и слез и расставаний, не понаслышке знавшая страдания и пережившая не раз мучений боль. Я женщина, нашедшая любовь.

Я женщина, и все мне по плечу. Ветра судьбы, людское зло и зависть. Меня пытались многие ужалить, по их желанию делать все заставить. Но я живу лишь так, как я хочу. Я женщина, и все мне по плечу.

Я женщина, и этим я права. Во мне коктейль из нежности и страсти, могу сгореть, как спичка в одночасье. Я чей-то рок, и тут же чье-то счастье. Любимым людям и себе верна. Я женщина, и этим я права. Я женщина. Я женщина, и этим я права. Я женщина.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: Уважаемые радиослушатели, а сейчас наша рубрика «Мир культуры и искусства». Рубия. Рубия Балхи, также известная как Рубия Аль-Куздари, была писательницей X века, сочинявшей стихи на персидском и арабском языках. Она стала первой известной женщиной-поэтом, писавшей на персидском языке. Жила в то же время, что и поэт Рудаки. Рубия упоминается в «Лубаб аль-Албаб» – сборнике персидских поэтов, составленном писателем XII-XIII веков Алфи. В сборнике о ней говорится следующее. «Дочь Кааба, хоть и была женщиной, превосходила мужчин в своих достижениях. Она обладала острым умом и вспыльчивым характером. Она постоянно играла в любовь и восхищалась красивыми юношами». Рубия – одна из 35 женщин-суфиев, упомянутых в персидском труде XV века «Нафахат аль-Унс» в биографическом сборнике, составленном Джами. Называя ее дочерью Кааба, Джами пересказывает эту историю со слов выдающегося суфийского мастера и поэта Абу Саида Абу Аль-Хайра, который сообщает, что она влюбилась в раба. Святыня Рабии находится в мавзолее Суфия Накшбанди в городе Балх на территории современного Афганистана. Святилище было отреставрировано в период с 2012 по 2016 года. В ее честь названы различные школы, больницы и дороги в провинции Белуджистан, Пакистана, Афганистане и Ирана. Знаменитые мастера литературного жанра, такие как Рудаки, Аттар, Джами, Риза Кулихан, Хидаят и другие поэты и писатели суфии, признавали ее себе равной. Появление уже в XIX веке развернутого романа о Рабия показывает значительную популярность ее стихов. Кроме того, для историка литературы, конечно, крайне важно установить, что уже на таком раннем этапе мы находим в персидско-таджикской литературе все элементы романа. От произведения Рабии и сохранилось очень немного. Но те стихи, которые дошли до нас, проникнуты теплотой и искренностью, отличающими их от традиционной любовной лирики. Лана Астрикова, писательница, поэтесса, эссеист, в своей работе отметила ценность стихов нашей соотечественницы и украсила их своими эмоциями. Со стихами Рабия Балхи русскоязычных читателей знакомы через переводчика произведений поэтессы Кириллова. В нескольких дошедших до нас антологиях сохранились ее лирические стихи, отличающиеся литературным мастерством, рассказывающие о традициях восточных женщин, сущности жизни и человеческом счастье. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глазами джнуна слезы льет. Недаром розы алый цвет щекам, лейлы сродни. В траве агатова тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки из серебра не помни. Как будто, веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалки синяя, смотри, скрывается в тени. Скрывается в тени.

Строки, которые известны на русском, поражают изяществом, глубиной, искренностью и тончайшим сплетением, сплавом, проникновением в суть культуры не только восточной, но и мировой, европейской. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. Рубия действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы, и ее имя не выдумано, а тает, источает свой аромат, плетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. Наиболее известна история ее гибели. Поэтесса, выросшая в знатной семье, влюбилась в раба Бекташа. Ее брат бросил раба в тюрьму, а свою сестру замуровал в натопленной бане, перед этим вскрыв ей вены. Последние стихи Рубия Балхи якобы написала собственной кровью. Вот фрагмент ее последнего стихотворения. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, что внезапно затем бросит заживо в ад, чтоб в аду она тайну высокой любви начертала на стенах в огне и в крови.